0: zlepši si náladu.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –